Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. 9 мэров литовских самоуправлений держат наличными более 40 тысяч евро, сообщает Делфи. Больше всего наличных задекларировал мэр Друскиненкой Ричардас Малинаускас – 521 тысячу евро. Общая сумма его сбережений превышает 611 тысяч евро. На втором месте мэр Ширвинского района Живиле Пинскувене – почти 135 тысяч евро наличными. На третьем мэр Шакяйского района Раймондас Янушавичус – 116 тысяч евро. Все остальные мэры Литвы хранят наличными менее 40 тысяч евро. Министр здравоохранения Линас Кукурайтис утвердил изменения, упрощающие требования к отделениям интенсивной терапии в районных больницах. Теперь там можно будет создавать подразделение минимум на 3 койки, чтобы необходимую помощь пациенты получали ближе к дому. При несчастном случае или болезни помощь должна быть быстрой, профессиональной и рядом с домом, заявил министр. Новым порядком смогут воспользоваться больницы Биржайского, Эльмельского, Кретингского, Лунгинского, Радвилишского, Росиняйского, Шилуцкого и Вилковишского и других районов. Поврежденный во время сильной бури надувной купол футбольного манежа у прогимназии Биржу в Поневежисе планируют отремонтировать примерно за месяц. На конструкции обнаружили множество разрывов, часть удастся залатать, но один из элементов придется изготовить заново. Если ответ подрядчика будет положительным, думаем, что за месяц должны все привести в порядок, сообщил директор Центра управления недвижимостью Поневежиса Тадас Мисевичус. Стоимость ремонта пока не определена. У площадок для сбора отходов в Висогеносе установили камеры видеонаблюдения. За мусор, оставленный возле контейнеров или в других неположенных местах, грозит штраф от 30 до 140 евро, за повторное нарушение до 600 евро. Нарушитель также должен будет убрать отходы самостоятельно или возместить расходы на уборку. После субботней бури два отделения дома социальной опеки «Аникщай» более 3 суток оставались без электричества и воды. В Трошкуной подачу электричества уже восстановили, однако проблемы сохраняются в других местах. Без воды оставались 17 населенных пунктов района. Мэр Кястутис Стубис заявил, что больницы и социальные учреждения должны получить приоритет при восстановлении электроснабжения и раскритиковал ЭСА за недостаток информации. ЭСА вообще не сотрудничает с самоуправлением. Мы не знаем, какие бригады и где работают, сказал он. В Аникщайском районе из-за последствий бури объявлена экстремальная ситуация.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Синоптики обещают, что сегодня будет без дождей. И температура воздуха 19-24.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Лето.
1: Доброго утра, четверга, дамы и господа, в эфирной студии Гентера Зукас. Где Эвелина Никонорова? Что ж ты ее не подпускаешь к микрофону, допустил бы? Да барышня отправилась в поликлинику кровушку сдавать свою. Говорят, из венки мне там заберут кровушку, говорят, хотят попить ее, вампиры эти. Шучу, понятное дело, просто пошла сдавать анализы. Все. Что, кто я такой, чтобы запрещать? Чуточку попозже подъедет и к нам присоединится. Я надеюсь. Если она там не придумает. Ой, сегодня не в ресурсе я. Не могу приехать. Может и такое случится. Всякое может случиться. Вот, что, мы двигаемся же по нашему эфиру вперед. Впереди у нас много всего интересного. И гороскопы обязательно расскажу. И чем-то еще поделюсь. И гости у нас сегодня должны появиться. Так что все будет, но чуточку попозже. Пока давайте начинать это утро с улыбкой и с хорошим настроением.

0: Air.
1: Так, звездные предсказания на 27 августа для всех знаков зодиака. Давайте пройдемся, узнаем, чем там они живут и как они поживают. Овны, сегодня особенно внимательно следите за своими словами. Неосторожная фраза может создать проблемы, которых легко было избежать. Тельцы, не тратьте день впустую. Позвольте себе хорошо отдохнуть и развлечься. Серьезных последствий ждать не стоит. Близнецы, сегодня можно немного побыть эгоистом. Посвятите время себе и тому, что действительно приносит вам удовольствие. Раки, будьте внимательны в разговорах. Сегодня вам могут неправильно понять. Вас могут неправильно понять, простите. Лучше лишний раз убедиться, что вы ясно выразили свою мысль. То есть ясно выражаемся, чтобы вас правильно понимали. Львы, сегодня разумнее отступить и переждать. Это не поражение, а возможность дождаться более подходящего момента. Девы, отличный день для общения, отношений и партнерства. Встречи и совместные развлечения принесут особенно много удовольствия. Весы, не позволяйте втянуть себя в чужую авантюру. Сегодня кто-то может попытаться использовать вас в собственных интересах. Скорпионы, сложный период начинает отступать. Воспользуйтесь передышкой, восстановите силы и подготовьтесь к следующим делам. Стрельцы, сегодня не стоит перегружать себя ни физически, ни эмоционально. Поберегите силы и выберите спокойный ритм. Козероги, сегодня многое могут решить полезные знакомства и связи. Не стесняйтесь обращаться к людям, которые способны помочь. Водолеи, не ограничивайте свою фантазию. Сегодня даже самая необычная идея может оказаться интересной и полезной. Ну и рыбы, сегодня вы будете особенно наблюдательны. Запоминайте интересные детали и выводы. Они еще могут пригодиться. Это были предсказания на сегодняшний 27 августовский день. Вам всем хорошего дня и хорошего настроения. Напоминаю, что если не понравился гороскоп, меняйте. Это все в ваших силах и ваших, конечно же, интересах.
0: Теперь на радио R.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Музыкальные новинки. Вы за них можете голосовать на нашем сайте radio.r.lt, подраздел топ-20. Там двадцатка лучших песен. Стрелочками вверх-вниз вы отдаете свои голоса за понравившуюся или нет песню. А в пятницу Олег Шишлов в обязательном порядке рассказывает вам, как они расположились в нашем балтийском хит-параде. Среди новинок на этой неделе Джонни и Тассо. Джонни мальчик, Тассо девочка. Собственно, они собрались вместе и создали такой дуэт, где мальчик рэпом рассказывает, что там случилось, что там приключилось. Но Джонни в данном случае больше поет даже, чем рассказывает. А она красивенько в припевчике подпевает ему о том, что жизнь у них удалась, потому что они вместе, потому что ты со мной, я с тобой. И как нам здорово, что мы все вместе друг с дружкой. Вот. А еще там компания этих рыбаков, которые припираются каждые выходные и мешают мне высыпаться. И это ты куда-то опять пошел на все эти выходные. А ты все, которые деньги мои все тратишь на какие-то непонятные шмотки, кротки и прочее остальное. Про это ничего в этой песне не сказано. Все это про конфетный, шоколадный, романтический период, когда вы ждете того самого момента, чтобы снова с ней встретиться. Ты первый трубку положи. Нет, ты. И вот это вот все. Все. Джонни говорит, что... А что такое любовь? Задается он в риторическом вопросе к одному из журналистов или одному из постов в разных интервью. Что такое любовь? Я могу описать страх, радость, удивление, тоску. А любовь описать невозможно. Но о ней можно спеть. И вот он сейчас взял и сделал такую песню, где они вместе с девушкой...

Кайтасо, значит, вместе создают вот эту атмосферу. Если вам нравится эта атмосфера, вы за нее обязательно голосуете. За нее отдайте свой голос за нее. Если не очень понравилось, промолчите. Если не нравится абсолютно, стрелкой вниз. Но, в принципе, песня симпатичная. Давайте послушаем. Если нравится, то и подпевайте. Господи ты, боже мой. Там же есть где подпеть. Откройте текст песни, подпевайте вместе с нами. Можете другую песню подпевать. Ну, главное, чтобы вы были вместе с Радио Р на наших восхитительных волнах. И как только вас спрашивают где-нибудь в опросниках, что вы слушаете, сразу говорите Радио Р, соль и перец. Вот это программа. Лучшая во вселенной. Признана в каком-то году лучшей европейской программой. В каком-то году признана лучшей мировой, а в этом году и в следующем, вот этот сезон 26-27, мы будем в галактических выборах участвовать с Савеленко. Лучшая в галактике будет программа, по мнению, если вот, нет, опять же, должны появиться конкуренты. Мы требуем, чтобы, если не появится, ну, автоматически нам будет признана лучшая галактическая программа утренняя среди всех инопланетных языках. Джонни и Тасса с тобою прямо сейчас в нашем эфире на нашем межгалактическом уровне.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за последствий субботней бури. Сильнее всего пострадала Западная Литва, где ущерб посевам оценивается 30-60%. Повреждено около 56 тысяч гектаров. Это позволит Литве обратиться за помощью в Еврокомиссию. Дальше, вероятно, придется говорить с ЕСО не только о компенсациях частным лицам, но и о возмещении ущерба бизнесу, заявил министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка. Между тем, премьер-министр Миндаугас Синкявичус поручил министерствам и Национальному центру по управлению кризисами за 2 недели предложить меры для лучшей подготовки к стихийным бедствиям. Он также потребовал максимально упростить получение компенсаций за длительные перебои с электричеством. Стихиями современный мир управлять пока не умеет, но мы должны лучше готовиться к различным экстремальным ситуациям, заявил он. Член Сейма и кандидат в мэры Вильнюса Артура Зокас раскритиковал действия города в связи с мусорным кризисом. По его словам, сначала было решено с 31 августа прекратить своз бытовых отходов на улицу Прамонес и перенаправить их на улицу Сенделю. Однако уже на следующий день, после протеста местных жителей, и от этого плана отказались. Это уже похоже не на управление кризисом, а на тотальный хаос. Вчера Новая Вильня, сегодня улица Сенделю, завтра где? Написал Артура Зокас у себя на странице в Фейсбуке. Он также упрекнул мэра Валдеса Бенкунскаса за запланированную на 1-5 сентября поездку в японскую Нагою, заявив, что сначала городу нужен работающий план решения мусорной проблемы. Между тем, власти Вильнюса изменили решение и не будут направлять отходы на площадку Эконовус на улице Сенделю в Панеряй. Уже он раскритиковал, а они уже официально заявили. С 31 августа весь поток будут распределять между экосервисом и экобазе, мощности которых, по данным самоуправления, достаточно. Решение не вести отходы на улицу Сенделю окончательное, заявил глава городского центра чрезвычайных ситуаций Далис Криницкас. Ранее из-за недовольства жителей власти также прекратили отправлять отходы на площадку Эконовус в Новой Вильне, несмотря на то, что власти подписали на полгода договор с Эконовус. Теперь, собственно говоря, этот договор как будто бы и не действует. Но давайте о радужных вещах. Анимационный фильм виртуальной реальности «Гедос Акис. Глаза стыда» литовского режиссера Томаса Томашайтиса вошел в конкурсную программу «Винайс Иммерсив» 83-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить в сентябре. Картина рассказывает о проблемной 14-летней девочке и погружает зрителя в ее внутренний мир. «Меня интересует, насколько сильно стыд может влиять на нас, даже когда мы его не замечаем», говорит режиссер. Над проектом он работал почти 10 лет. После премьеры в Венеции фильм покажут и в Литве на фестивалях «Блон» и «Непотогускинас». О погоде. Дождя не ожидается, ветер будет слабым, погода станет спокойной и сухой. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Итак, это программа «Соль и перец». И это утро на Радио Р. Вас приветствует Гинтер Зукас. Надеюсь, вы в хорошем расположении духа. Где Эвелина? Спрашиваете вы, если вы не слышали прошлого часа. Я вам отвечаю. Эвелина поехала сдавать кровушку в лабораторию при санторишках. Вот. Сдаст кровь и должна появиться. Так что не прогуливает. Все в порядке. Что же касается наших дел, мы двигаемся по эфиру. День сегодня обещают солнечным, погожим, прекрасным. Мы будем тоже этим днем наслаждаться. Но если вы запланируете что-то делать на выходных, например, ну, сидите и не знаете, чем же заняться завтра? Завтра же пятница, нужно же куда-то съездить, что-то посмотреть. Отправляйтесь в Рудамину. Там в 8 часов вечера завтра в парке пройдет Goodbye Summer Party. То есть прощание с летом. Прощание с летом в Рудамине. Что может быть прекраснее? Выступит огромное количество групп. Среди групп любимцы мои коллеги Велины Sisters on Wire, живой концерт музыки и летней атмосферы. Так что отправляйтесь туда, точно получите массу удовольствия. Это вот вам небольшой такой вот план хулигана. Если не получается, мы вам выкатим огромную афишу с огромным количеством мероприятий на вкус и цвет. Она появится в ближайшее время на нашем сайте radio.r.lt, а также в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Подписывайтесь на все соцсети нашей радиостанции, где только можно. Но если вам у вас есть время, есть возможность, то завтра, конечно, увидимся в Рудамине. Музыка звучит из ваших колонок на нашей волне. Это Радио Р, и мы продолжаем.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: Знаете, есть такая поговорка «Готовь сани летом». И, собственно говоря, сейчас уже Вильнюс начал готовиться к Дню учителя. И столичные власти призывают вас номинировать своего любимого учителя или руководителя школы. Все это сделать можно на сайте Вильнюс ЛТ. Все мы помним хотя бы одного учителя, которому и сегодня хочется сказать большое спасибо. Отметил вице-мэр столицы Витулдас Миталас и призвал всех до 11 сентября отдать свои голоса за того или иного учителя, за того или иного руководителя. Значит, победителями станут 10 учителей и 2 руководителя школ, само собой. Вот, каждый из них получит подарочный сертификат, денежные призы, наградят их в арене Вильнюс 1 октября. И поэтому я вас призываю, конечно же, номинировать кого-нибудь из ваших близких и знакомых учителей. Вот. Если продолжать учительскую тему, то буквально через 10 минут у нас в гостях появятся две дамы из начальной школы Антакльниса. Значит, Вильнюс Антакльна Прадиня Мокеква. Мы поговорим, в принципе, о празднике и о том, что это за школа, и у них новая удивительная фишка. Так что оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного, и будут гости.
0: Теперь на Радио Р. Все летнее.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Наш эфир продолжается, и у нас две гости. Здравствуйте, дамы.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Так, мы сейчас представим все, расскажем. Чуточку, Елена, можно чуточку микрофон подтяните к себе? Чуточку,
2: вот,
1: блин.
2: Так.
1: Вот так вот, вот, вот большая умница.
2: Все технически, чтобы все хорошо.
1: Так, значит, у нас директор Вильнюс Антакльного проведения Моки-Кла, то есть начальной школы Антакльниса, Анетта. Здравствуйте, Анетта.
3: Добрый день.
1: И учительница начальных классов, Елена, правильно?
3: Добрый день.
1: Начальных, да, классов, правильно? Ну, то есть вы вот именно вот самых-самых маленьких и проводите в большой путь.
3: Да.
1: Так. Мы сегодня будем говорить об этой школе Антакльниса. У них там экспериментальный класс, мы к нему тоже подойдем. Но сначала я хотел бы, чтобы вы, дамы, рассказали нам, что это за школа. Анетта, вы как руководитель, что это за школа? Расскажите нам, пожалуйста.
3: Это школа национальных меньшинств. Она достаточно молодая. Мы вот 7-й год как будем работать. И в ней много обучения в ней бывает, есть на польском языке и на русском языке. Uh-huh. То есть есть классы, где на польском языке, и классы на русском. Вот. И в этом году, так как мы всегда идем нога с ногой с новшеством.
1: Так.
3: Поэтому, так как литовский язык очень важен, в этом году мы решили открыть первый русский класс, но он будет не совсем русский, а будет двуязычие. Будет русско-литовский.
1: То есть один учитель, да, то есть будет говорить то же самое на русском и сразу же переводить на литовский. Правильно я понимаю?
3: Да. Будет наоборот. Будет на литовском.
1: На литовском.
3: Да.
1: И, если что, нужно дополнительно переводиться на русский язык.
3: Именно так.
1: Я так понимаю, что Елена будет главенствовать в этом классе, правильно?
4: Совершенно верно, да. Я набираю первый класс.
1: Вы готовы?
4: Да.
1: Да? Да? Сложно это?
4: Несомненно. Страшно?
1: Немножечко, да?
4: Немножко.
1: Но детки же умницы, но в любом случае в этом классе, они же как в этом возрасте, они же как губки все впитывают.
3: Да, именно. И я хочу сказать, что эти детки, они уже в подготовительной группе уже с литовским языком достаточно хорошо
1: знакомы, да?
3: Знакомы, потому что у нас уже в подготовительной группе один педагог работает на родном языке, а другой только на литовском.
1: Только на литовском.
2: И получается билингвистическая атмосфера, где присутствуют два языка. И сейчас вот нулевочка, и переходит в первый класс, и далее к этому классу можно присоединиться. Правильно,
3: да,
2: понимаю?
3: Да.
2: Сколько всего в классе рассчитано мест? Это удивительный класс, прекрасная возможность сразу же начать с двух языков получать образование. Сколько всего мест в классе?
3: В нулевочке, в подготовительной, 15 детей можно
2: 15.
3: Принять. И как раз у нас есть еще свободных мест, и мы приглашаем. Кто еще думает, вот эти последние дни может к нам...
1: Могут присоединиться.
3: Да, могут присоединиться.
1: Что для этого нужно? Что для этого нужно? Просто желание, да? То есть прийти к вам?
3: Нет, надо заполнить в самоуправление, в этот Швятимас ЛТ, заявку.
1: Заявку. Просто на Вильнюс Антакльню Прадиня Мокекла и, собственно, указываете этот, говорите, что в нулевый класс, и приходите.
3: Так, система приема это в городе Вильнюсе через систему...
1: Да, я понимаю, что это все абсолютно сейчас вот поступают так.
3: Но если какие-то вопросы, кто-то не будет знать, как
1: то есть просто
3: могут позвонить в школу, мы объясним.
1: Все предельно.

0: не знают, что она будет двуязычная.
1: Да.
0: Вот, ну понимаете, что один-то педагог на родном языке с ними общается. Получается, что дети детей понимают, принимают. Это их родная языковая среда. А второй педагог на литовском языке преподает занятия. Они привыкают к другому языку, понимают, что это нормально. Хорошо изучать другой, чужой язык. Угу.
2: Быстро схватывают.
0: Вы знаете, к Новому году они уже произносили фразы, могли применить свои знания на эдукационных занятиях вне школы.
1: То есть не стеснялись уже?
0: Не стеснялись. В магазинах, в парках. Наша школа находится в очень хорошем месте.
1: Да, это правда.
0: Правда.
1: Я абсолютно согласна.
0: Недалеко от исторического центра города нашего родного.
3: И парк недалеко.
0: И парк недалеко, понимаете? То есть они свои практические знания этих слов и фраз уже могли применить. И чем удивили весь наш коллектив, что уже к зиме произошла адаптация, мягкая адаптация, постепенная адаптация. И вот когда они уже закончили нулевку, некоторые дети свободно начали говорить.
2: Супер.
0: То есть они идут в первый класс...
2: Уже как бы подготовленные.
0: Подготовленными.
3: К тому же в нашей школе мы очень много выходим, ведем уроков не в школе. Вот в магазине урок, например, купить там что-нибудь и на литовском общаться. Мы ходим в театры. В прошлом году были на мюзикле «Мажасис Принцесс». То есть мы делаем им такую среду, где они натурально слышат язык государственный, и чтобы они поняли, зачем этот язык нужен. Чтобы не было такого
1: отторжения.
0: Да, стресса, да. Понимаете?
3: И мы, извините, и мы считаем, что именно в начальных классах надо, детки должны учиться на родном языке, на комфортном своем, в хорошей среде. Потому что в этом возрасте ребята учатся. А потом уже, после четвертого класса, после нашей школы, они могут спокойно потом идти в любую школу. Или литовскую, русскую.
2: Ну, то же на выбор родителей, да, и, да. Их самих.
3: И наша цель, вот именно наша цель, интегрировать. И у нас в нашей школе очень много деток с Украины, с Белоруссии, с других стран. И мы именно тоже занимаемся интеграцией. И даже родители к нам в школу приходят, они со мной здороваются на литовском.
2: Это хорошо. Круто.
3: Собрание на литовском ведем. Конечно, было сперва странно, что в школе с обучением русского языка директор приходит и говорит на литовском, и родители не понимают. Но постепенно учатся люди, и видно, что тоже люди хотят интегрироваться.
1: Круто, получается, идешь в нулевку, понятное дело, что для каждого ребенка это стресс, новый этап жизни, садика вышел, где-то там рот подтирали, тут сейчас уже надо за партой сидеть.
2: Как будто бы
1: стресс касательно второго языка, он становится менее заметным. И к Новому году, как рождественское чудо, вот, пожалуйста, ваш ребенок уже не то что понимает, он может договориться.
2: Он своему дяде стихотворение не только на русском и польском расскажет, он и на литовском расскажет.
1: А слушайте, это забегая вперед, а нет ли в будущем такого, что и польский такой класс появится, где будет двуязычие?
3: Не знаю, но с польскими классами, с литовским языком легче. Как-то польские детки этот литовский лучше знают. Но я хочу сказать, что литовский язык, он и так интегрированный в процесс обучения в школах национальных меньшинств, потому что учебники по новой программе на литовском.
2: На литовском языке.
3: И учитель... должен в первых классах переводит, но потом это...
2: Но все равно ты терминологию всю, в принципе, знаешь на литовском.
3: И ребята, например, на уроке математики учатся терминологии на двух языках. На родном и на государственном.
2: Круто. Да. Ну, то есть гораздо это. Хорошо, еще разочек подводим такой промежуточный итог. Значит, еще есть места в нулевке.
3: Да.
2: То есть можно записаться. Да. То есть через систему записи в школы и детские сады столицы svetimas.vilnius.lt находим все и записываемся. Если что, есть несколько мест в нулевой класс, где дети могут подготовиться. Если вдруг возникают вопросы, мы просто звоним в администрацию, говорим: здравствуйте, Анетта, Лободена, понятное дело.

0: Да. Вот, потому что у нас двуязычие. И спрашиваем, все расспрашиваем, все узнаем. Она, это очень приятный человек. Она все расскажет, ну как и что, все максимально поможет. И я так понимаю, учитывая того, что уроки проходят всюду и не только в классах, то максимально дети подготавливаются к жизни.
1: Да,
0: и сходить
1: круто.
0: В магазин, и сходить в театр, и это уже, ну, не становится чем-то таким вот... стрессом. Ну, как вот, не так, в кино пойти, на литовском мультфильм посмотреть. Некоторым русскоязычным детям это, ну, так...
1: А тут прекрасная есть возможность. Помимо того, что ты сам учишься языку, тебя еще и школа отведет в это кино, потом вы еще это обсудите, скорее всего, да. Вот Анетта показывает, что да. Вот, поэтому, дорогие родители, обратите внимание, чтобы потом во взрослой жизни не сталкиваться с тем стрессом, что вы не можете, что ваш ребенок не может с кем-то договориться, обратите внимание на такие классы, да, билингвистическая система образования, это же круто. Это очень круто.
0: У нас постоянные споры. Я просто спрошу, ну, как у учительницы начальных классов, то есть ей понятное виднее. Да. Кто более сообразительный, мальчишки или девчонки?
2: Какой интересный вопрос.
1: И руки у него трясутся, вы видели.
0: В ожидании. Ну, вдруг мне скажут все-таки, что мальчишки.
2: Я хочу сказать, что те и другие обладают огромными талантами, которые мы развиваем в нашей школе.
0: Да, вот это очень тактичное. Но я все равно думаю, что девчонки, наверное, сообразительнее.
1: Конечно.
0: Наверное.
1: Ну, талантливее. Вот даже студия доказывает сейчас, что тут три девчонки.
0: Ну, да. Это мы подшучиваем, понятное дело, что все дети замечательные, мы прекрасно понимаем. Это и осознаем, это ради шутки просто добавил эту
1: солинку перчинку. Мы хотим поздравить вас с наступлением.
0: Над новым учебным годом скоро. Меньше недели осталось.
1: Силам, терпения.
0: Ну вот.
1: Премии. Мы всем желаем премии. Как учителям, так и директору. Директору полагаются премии?
2: Да.
0: Все. Побольше вам всего и с днем знаний наступающим вас.
2: Спасибо. Спасибо большое. Мы со своей стороны тоже хотим поблагодарить вас. Мы очень любим слушать ваши голоса, особенно по утрам, особенно детскую рубрику.
1: Спасибо.
2: По дороге в школу. Спасибо, что вы нас пригласили. Всем удачи.
3: Спасибо.
2: И хорошего дня.

0: В эфире Радио Р.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. Здравствуйте. Президент Гитанас Науседа заявил, что прошедшая буря показала слабые места в готовности страны к стихийным бедствиям. По его словам, решения с аккумуляторами работают не всегда, поэтому необходимо уделить больше внимания обеспечению жителей и организации электрогенераторами. «Мы увидели, где находятся слабые места», — сказал президент. Он рассчитывает, что ЭСО завершит восстановление электроснабжения на этой неделе, а положенные жителям компенсации будут выплачены. С 29 октября будут распущены правления 5 компаний. Это Гринда, Вильнюс Вершесис Транспортес, Место Гиос, Айди Вильнюс и Вильнюс Вистимо Компания. После этого их сформируют заново через открытый конкурс на 4 года. Решение принято перед вступлением 1 ноября новых правил, обязывающих включать правления муниципальных и государственных компаний представителей работников. Члены правления должны действовать в интересах всей компании, объективно контролировать ее работу и обладать необходимыми компетенциями, объяснил директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас. Это не всем понравилось, это решение, давайте так смело скажем. Министр соцзащиты труда Инга Ругиненя назвала решение Вильнюса распустить правление 5 компаний жалким и циничным. По ее мнению, власти специально выбрали дату до вступления новых правил, чтобы еще 4 года не допускать представителей работников правления. Цель, очевидно, успеть сформировать правление так, чтобы голоса работников там не было, заявила Ругиненя. Также лидер соцдемов в столичном самоуправлении, член горсовета Повилос Пинялис, раскритиковал решение распустить правление 5 муниципальных компаний. По его мнению, консерваторы и партия Лайсвес хотят до выборов сформировать новое правление на 4 года и таким образом сохранить влияние, даже если потеряют власть. Назначишь новое правление, и даже после неудачных выборов еще какое-то время сможешь сохранять влияние. Беспроигрышная партия, одним словом, написал Пинялис у себя на странице Facebook. А перед началом учебного года в Литве не хватает почти 300 педагогов. Больше всего учителей основных предметов ищут в Клайпеде, там 25 вакансий, в Каунасе открыто 17. Особенно нужны учителя математики, литовского языка, музыки, истории, физики и информатики. Всего школы в 29 самоуправлениях ищут 118 учителей основного и среднего образования. Также не хватает воспитателей, учителей начальных классов, социальных и специальных педагогов. По данным службы занятости, многие школы предлагают неполную ставку, а в отдельных случаях, особенно для математиков, нагрузка может достигать 50 часов в неделю. В целом, перед новым учебным годом в Литве не хватает около 250 учителей, вдвое меньше, чем годом ранее. О погоде. Дождя не ожидается, ветер будет слабым, погода останется спокойной и сухой. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Итак, дамы и господа, с возвращением Эвелины, как твою кровушку попили?
2: Ну, хорошо.
1: Хорошо, мы при гостях не могли спросить,
2: да,
1: как твою кровушку пили.
2: Да, хорошо. Все попили. Ой, Санторишки, конечно, потрясающее место. Всем врачам пламенные приветы. Гинекологическое отделение, держитесь, у вас сегодня заплыв.
1: Да. Дружочки, пирожочки, значит, о кино, о киноновинках, кинопремьерах будем говорить. Значит, обращу внимание по большей части на то, что сам буду смотреть.
2: Угу.
1: Значит, «Смерть жены пастора».
2: Да.
1: Звучит как что-то невероятное. Это про американского пастора. Значит, у нее девушка Майка Миллер. Вот. И в этом документальном сериале прослеживается ее жизнь, токсичный брак, как пастор ее над ней просто издевался.
2: Ага.
1: И загадочные обстоятельства ее смерти.
2: И вот расследование.
1: Расследование. Класс. Все, как ты любишь.
2: Да.
1: Все, как ты любишь. Собственно говоря, там это прогремело лет 8 назад, эта история в Америке, где просто этого пастора обвиняли во всем. И действительно ли он виноват, или это... Только наговоры, ну вот мы узнаем, собственно говоря, из этого фильма, сериала. Я еще не понял, что это сериал или фильм. Но в любом случае, Netflix умеет делать эту документику.
2: Это правда. Край,
1: поэтому вот можете ловить, уже на Netflix он есть. Завтра на Netflix опять же появится фильм, который называется «Шепот за окном».
2: Угу.
1: Значит, Роберт Де Ниро, Мишель Монахэн, Майкл Китон, а также Адам Скотт. Адам Скотт – это главный герой из «Разделения»,
2: да,
1: если что.
2: Да.
1: В общем, все звезды, какие только можно, в этом фильме. Значит, писатель, вот Адам Скотт и играет его, вместе с отцом, которого играет Роберт Де Ниро, бывшим детективом, понятное дело,
2: конечно,
1: расследует исчезновение сына. Ну, то есть внука и сына, соответственно. Связанное с давним серийным убийцем. Серийный убийца убивал таким образом, он шептал под окнами молодых людей, молодых мальчиков,
2: да,
1: вот, юных мальчиков.
2: И уводил их.
1: И уводил их куда-то. Где, что, как, и вот это детектив. Понятное дело, все в лучших традициях. Трейлер мрачнейший.
2: Угу.
1: Что из фильма получилось, узнаем завтра.
2: Так.
1: Вот. Но, опять же, детективная история.
2: Ох.
1: Ну и дальше сериал, второй сезон сериала «Темная материя». Прекрасный сериал на Apple TV, очень мне нравился. Джоэл Эдгертон играл главную роль. Дженнифер Коннелли его жену играла. Угу. Он изобретатель некого куба.
2: Ага.
1: Вот представь, существует куб с дверцей. Ты туда входишь, а потом, когда выходишь, ты попадаешь в новую реальность. Ну, то есть в реальность, где, например, небо красного цвета. Или реальность, где ты не женился на этой женщине. И вот однажды он изобрел этот куб, но пока не входил. И вдруг его просто стучат по голове, и оказывается, это второе его «я». Он из параллельной реальности, который себя похищает и подкидывает в другую реальность, а сам становится на его место, чтобы жить,
2: да,
1: с его женой. И вот начинается, он пытается вернуться, и там настолько запутанный сюжет, настолько путано все, что просто, ну, в конце очень хороший катарсис.
2: Ага.
1: И я думал, что не будет продолжения. Но они решили, что нужно нам.
2: Деньги-то идут, чего бы и нет.
1: Именно.
2: Кингтосу понравилось?
1: Да, все. Вот вам деньги, делайте ему второй сезон. Не знаю, как остальные будут смотреть или нет. Но если вы любите такую крепкую фантастику, значит, смотрите смело. Первый сезон пересматривайте или смотрите заново. И готовьтесь ко второму. Вот второй у нас с этой пятницы стартует на малых экранах. Так что смело смотреть. За большим подбором сериалов и фильмов, которые выходят на малых экранах, идите на наш сайт,
2: yes,
1: на радио РЛТ. Завтра мы в телеграм-канале сделаем несколько вот этих вот обложечек,
2: картинок,
1: чтобы вы могли посмотреть, что там да как там.

0: Итак, дамы и господа, немножко информации вам из Молеты. Значит, там началась невероятная акция. Она, понятное дело, коммерческая. Ага. Поэтому я не буду называть компанию, да, а просто расскажу, что они придумывали.
1: Итак.
0: Суть. Проект называется Оболинос. И, значит, они предлагают любому человеку, угу, у кого есть ребенок школьного возраста.
1: Так.
0: Больше они ориентированы на первоклассников. Но, угу, по сути, в принципе, вы можете там и третьеклассника, и пятиклассника. Вы ему можете купить яблоню.
1: О, круто.
0: Они так ее сажают.
1: Первоклассники? И, ну, или нет, компания?
0: Компания, так, компания. И называют это дерево именем вашего чада.
1: Красиво.
0: Вашего,
1: так,
0: первоклассника. Ну, например, там будет гинтарюлька.
1: Да.
0: Яблоня гинтарозукас. Младший. Не знаю, почему так. У меня нет Гентера Сазукаса. Ну, допустим...
1: Младшего?
0: Да, да, да.
1: Валентин Конов.
0: Да, допустим, первоклассник Валентин Конов, да, например. Как нашего модератора. Странно, но...
1: Вот, совпадение.
0: Совпадение. Действительно совпадение. Например, дерево Валентин Конов. Вот, да, оно растет, и пока первоклассник... Дерево вырастает, и где-то к третьему-четвертому году оно начинает плодоносить.
1: Да.
0: Ну, ты понимаешь, начинают расти яблоки. Они эти яблоки каждую осень собирают и отправляют третьекласснику Валентину Конову,
1: да,
0: эти яблоки.
1: Круто.
0: То есть каждый раз, как только до окончания его школы, с этого дерева все яблоки, которые они соберут,
1: класс,
0: они отправят этому ребенку.
1: А он
0: ребенку.
1: Носок?
0: Ну, носок.
1: А он на закатку? Носки,
0: ну, к примеру, да.
1: Круто!
0: Ну вот, просто сама суть, что классная, просто придумана аттракцион.
1: Сколько и, стоит, то есть, интересно?
0: Я тебе потом скажу вне эфира.
1: Дорого?
0: 300-500 евро за, ну, одно дерево. Это достаточно такое, ну...
1: Ну, на долгосрочное, с учетом того, что дети учатся 12 лет.
0: Но ты это платишь, это от бабушки, дедушки, набери подарок. Ну, или подарок от кого-то.
1: Ну, красиво, я согласна, очень красиво.
0: Просто красивая акция, не то чтобы она... Супер. Вряд ли, что он там будет плодоносить дерево в первые годы. Ну, невероятно. Ну, сомневаемся. Угу. Но сама суть того, что это очень красиво. И там, не знаю, там к 16-17 годам, если тебе будет приносить 2-3 килограмма яблок, почему бы нет? Просто, мне просто понравилась сама идея, потому что нужно тебе рассказать. Да. Лучший подарок 1 сентября.
1: А вы, например, можете вдохновиться.
0: Угу.
1: И посадить сами дерево в честь своего первоклассника.
0: Совершенно.
1: У себя дома, в огороде, в деревню, у соседей, неважно где. И вот сделать такую акцию в рамках своей семьи, дома, и тем самым научить первоклассника уже с самых юных
0: лет заботиться. Заботиться о нем, да, рассказывать о нем, что это, почему, да, как круто оно растет. И все, таким образом приучать его к тому, что нужно ухаживать за природой. Рядышком с тобой находится природа, за которой нужно следить. Не мусорить, не бросать бумажки там, ну, угу, не стучать по этому дереву палкой лишний раз, ну, и так далее. Там, хотя можно, наверное, стучать по дереву палкой, я не,
1: ну,
0: знаю.
1: Ну, по тебе можно вот стучать палкой?
0: Ну, не очень.
1: Ну, а чего тогда?
0: Ну, да, и по дереву, вот, видимо, нельзя. Да, да, да.
1: Нет, ты знаешь, как в детстве говорили, ты вот зачем листья оборвала, если мы тебе пальцы оторвем?
0: Так, и тебе такое говорили, да. Да.
1: Понимаешь?
0: Поэтому мы без пальцев вот тут вам показываем.
1: Подержи языком. Ля-ля-то-поля.
0: Да, да, да. Хорошо, поэтому вот и растем без руки, ничего сами сделать не можем.
1: Да.
0: Зато говорить умеем. И вот вам рассказали про акцию в Малецком районе. Просто красиво.
1: Красиво.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Итак, к своему стыду Эвелина, конечно, говорит мне...
2: К моему стыду?
1: Я столько пропустила с утра, столько интересного.
2: Да ты вот так говоришь, как будто меня здесь может и не быть. Знаешь, тебя не остановить. У тебя одно за другим, одно за другим, одно за... Потом еще мысль повторяется, ты там забываешься. Поэтому нет у меня никакого стыда.
1: Хорошо, ладно, ну ладно. Ладно, к завершению идет наша сегодняшняя эфирная часть нашей программы. Я надеюсь, вам было здорово и весело. С человеком, который все время за собой повторяет. Я забываю, друзья. Я просто забываю. Не обращаю на это внимания. Ага. Поэтому, ну...
2: Знаете, ныне запрещенный исполнитель, очень популярный некогда на всех свадьбах и праздниках, у него там песня «И журавли летят в Китай», «Сердце из чистого золота». Так вот, у него очень много песен, созданных для Гинтараса Зукаса, потому что там одна строчка, и она сразу же повторяется. Вторая строчка, и она сразу же повторяется.
1: Ну, я не знаю, я пытаюсь с этим бороться, и у меня не всегда получается. Иногда у меня получается контролировать, но иногда я просто... Именно. Но иногда оно просто выскальзывает, и ты говоришь, я с тобой повторяю, ты говоришь, я с тобой повторяю. И я это, ну, слышу, но не могу побороть.
2: Но не чувство.
1: Не могу побороть, понимаешь? Поэтому ты, ну, просто...
2: Ну, это, я знаю, знаешь, что думаю? Это твой все еще стокгольмский синдром от Эрнеста Олесина. Вы когда работали в эфире, он много говорил, а ты, чтобы поспевать за ним, просто повторял вот это последнее.
1: Вполне вероятно. Ну, так вот и живем. Понимаешь, так и живем. Наслаждаемся, конечно, нашим эфиром на Радио Р.
2: На Радио Р. Всем спасибо, Гинтарасу спасибо. Сегодня работал. Полную мощность, не покладая рук. Пот вон течет уже со лба, как в спортзал сходил.
1: Да, это моя работа. Ничего не поделать. Хорошо, всем хорошего настроения. Время.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов утра. В эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. Правительство планирует увеличить запасы биотоплива, которое используется для производства тепла, чтобы зимой его нехватка не привела к резкому росту счетов за отопление. Для этого будут заготавливать больше древесных отходов и упростят закупку более дешевого топлива в других странах Европейского Союза. Сейчас биотопливо в Литве стоит почти на 60% дороже, чем год назад. Увеличив предложение, мы можем снизить риск скачка цен и давление на счета жителей за отопление, заявил министр энергетики Лукас Савицкас.
2: Голоса регионов.
1: В Министерстве транспорта Литвы обсуждают, сохранит ли аэропорт Шауляя международный статус и гражданскую авиацию наряду с военной. Решение правительства ждет Getjet Group, которая вложила еще 35 миллионов евро и собирается создать 250 рабочих мест. Инвестиции уже сделаны, подчеркнул мэр Шауляя Артурас Висоцкас. Определенность нужна и для строительства нового пассажирского терминала. Нынешний, после марта 27 года, потребуется военным. Между фабрикой Клейпедос Балдей и рекой Данги открыли новый парк набережной Покрентес Паркас. Площадь около 1000 квадратных метров. Здесь появились деревянные террасы у воды, пешеходные дорожки, скамейки, велопарковка и новое освещение. Проект обошелся примерно в 140 тысяч евро и стал первым в Клайпеде совместным проектом такого рода муниципалитета и бизнеса, то есть совместные денежки. А между тем, бывший глава Клайпедос Келевинис Транспортас и экс-директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Нинишкис создал политический комитет «Клайпедос Банга». Клайпедская волна. Он зарегистрирован 14 августа и намерен участвовать в выборах мэра и городского совета Клайпеды весной 27 года. Нинишкис возглавит комитет. В его руководство также вошли директор Литовского морского музея Ольга Жаленя, преподаватели и представители бизнеса. 29-30 августа в деревне Роубони Пасвальского района пройдет международный фестиваль ремесел и искусства «Вилнонес Дьенос» – «Шерстяные дни». В программе музыка и фольклор Литвы и Латвии, ремесла, дегустации, театр, ярмарка, мастер-классы. Гости увидят весь путь шерсти от стрижки овец до пряжи и смогут поучаствовать в чемпионате по валянию тапочек. Традиция остается живой, пока мы ее сохраняем. Но и мы переживаем за эти традиции, говорит директор фестиваля Гражина Пашкявичиня.
2: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Дождя не ожидается, ветер будет слабым, погода останется спокойной и сухой. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное, новостное. С сегодняшнего дня к восстановлению электросетей в Литве подключаются и несколько польских бригад. Мы договорились, что они начнут работу в четверг, сообщил министр энергетики Лукас Савицкас. По его словам, наиболее сложная ситуация в Каунасском и Утянском регионах. Полностью восстановить электроснабжение планируют к субботе. Между тем, лидер Вардан Литвос, евродепутат Виргинию Синкевичус, считает, что после оценки ущерба Литве стоит обратиться в Еврокомиссию за финансовой помощью, в том числе и из сельскохозяйственного кризисного резерва. Я не говорю, что можно компенсировать все, но частично смягчить последствия бури и помочь, безусловно, важно, сказал он. Между тем, Министерство окружающей среды предлагает создать рабочую группу, которая подготовит долгосрочную стратегию доступности жилья. В крупных городах главной проблемой называют высокие цены, а в небольших самоуправлениях – нехватку и плохое качество. Если в крупных городах жилье просто не по карману, то в небольших самоуправлениях его либо нет, либо оно некачественное, заявила министр Ева Андрюлейтите. Проект стратегии планирует подготовить до конца года. Между тем, министр транспорта Юрас Томинскас осенью предложит пересмотреть минимальный возраст водителей электросамокатов и требования к их регистрации. Причина – это рост аварий и числа пострадавших несовершеннолетних. «Мы можем ужесточать правила сколько угодно, но если просвещение не работает, это также вопрос ответственности родителей», – заявил Томинскас. В Литве растет интерес к профессии учителя. Так, во всяком случае, говорит заголовок. В этом году педагогические программы выбрали 1578 первокурсников, на 11% больше, чем годом ранее. Однако эксперты предупреждают, что этого недостаточно для решения нехватки учителей. Часть студентов бросают учебу, а многие выпускники не идут работать в школы. Важно не только привлечь больше людей, но и сделать так, чтобы они, закончив учебу, пришли в школы и остались там, говорит руководитель Швед-Имас-1 Лаура Тельвитя. По прогнозу Национального агентства образования, к 31 году дефицит педагогов может превысить 2500 человек. О погоде. Дождя не ожидается, ветер будет слабый, будет спокойно и сухо. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

радио твоего настроения. Радио R.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. На волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: В Литве полдень, в эфире Радио Р. Все самое главное, актуальное и новостное. Здравствуйте. После сильного наводнения на севере Непала пропавшими без вести считаются 384 туриста, в том числе 291 иностранец. Представитель туристического ведомства Непала сообщил, что среди них могут быть граждане Литвы. Однако Министерство иностранных дел Литвы пока не располагает подтверждением. А на данный момент у нас нет информации о пропавших или пострадавших гражданах Литовской Республики, заявили в министерстве. Около 50 депутатов Сейма предлагают полностью запретить продажу одноразовых электронных сигарет, чтобы снизить их популярность среди молодежи. По данным исследования, в 2024 году литовские школьники впервые пробовали электронные сигареты в среднем в 13 лет, а регулярно курить начинали примерно в 13,5. Доля детей 13 лет и младше, которые уже пробовали электронные сигареты, с 2015 года выросла более чем в 4 раза. При этом 55% школьников считают, что при желании могут легко или очень легко достать электронные сигареты. Социал-демократы предложили сделать общественный транспорт Вильнюса бесплатным для всех пассажиров с сентября до конца года. Представляя инициативу перед голосованием, член горсовета Повилос Пеняли заявил: «Предлагаем позволить вильнюсам 3 месяца ездить бесплатно, а после оценки результатов, возможно, в следующем году вернуться к постоянному бесплатному общественному транспорту». Горсовет инициативу не поддержал. Проезд в общественном транспорте Вильнюса останется платным. Согласно опросу «Балтиостиримой» по заказу ЛРТ, 45% жителей считают, что бюст поэтессы Соломеи Нерис в центре Вильнюса должен остаться на своем месте. Это то, что должно быть в Вильнюсе, считает вся Литва. Это литовский опрос, но про Вильнюс. Еще 23% предлагают перенести его в музей или в другое общественное пространство. 6% убрать совсем, 21% этот вопрос не волнует. Комиссия по десоветизации ранее признала памятник нарушающим закон из-за сотрудничества НИРИ с советской властью и потребовала его демонтировать. Однако решение оспаривается в суде. Сам бюст был установлен в 1974 году. Перед поездкой в Турцию тренерский штаб сборной Литвы исключил из состава баскетбольной сборной Лауринаса Беляускаса и Каролиса Лукошюнаса. В команде осталось 12 баскетболистов. 28 августа Литва сыграет с Турцией, 31 августа с Боснией и Герцеговиной. О погоде. Дождя не ожидается, ветер будет слабым, будет спокойно и сухо. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Критика бывает полезной. Она помогает увидеть ошибки и стать лучше. Но иногда человек настолько привыкает критиковать других или самого себя, что негативная оценка становится практически автоматической. При этом зависимость от критики – не медицинский диагноз. Чаще за постоянной потребностью критиковать или болезненной зависимостью от чужой оценки скрывается низкая самооценка, перфекционизм, тревога или привычные модели общения. Как с этим работать? Для начала нужно попробовать замечать момент, когда появляется желание немедленно оценить себя или другого. И спросить себя, я сейчас действительно хочу решить проблему или просто ищу недостаток? Не менее важно научиться принимать обратную связь избирательно. Чужая критика – это информация, а не приговор. Подумайте, компетентен ли человек в этом вопросе? Есть ли в его словах конкретные факты? Критика помогает нам расти, но она не должна определять нашу ценность.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: На радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixon Life.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В Литве после прошедшей на выходных бури около 62 тысяч потребителей все еще остаются без электричества. По данным ЭСА, электроснабжение уже восстановлено почти у 78% пострадавших жителей и предприятий. Компания рассчитывает вернуть электричество всем потребителям до конца недели, хотя отдельные перебои могут сохраняться в удаленных усадьбах. ЭСА также обещает выплатить компенсацию тем, кому электроснабжение восстанавливают дольше 72 часов. Всего на пике последствий стихии без электричества оставались более 268 тысяч потребителей.
0: Голоса регионов.
1: Социал-демократы предложили сделать общественный транспорт Вильнюса бесплатным для всех пассажиров с сентября до конца года. Представляя инициативу перед голосованием, член горсовета Повилас Пинялис заявил: «Предлагаем позволить вильнюсцам 3 месяца ездить бесплатно, а после оценки результатов, возможно, в следующем году вернуться к постоянному бесплатному общественному транспорту». Горсовет инициативу не поддержал. Проезд в общественном транспорте Вильнюса остается платным. Бывший глава Клайпедос Келевинес Транспортес и экс-директор администрации Клайпедского самоуправления Гинтарас Нинишкис создал политический комитет Клайпедос Банга – Клайпедская волна. Он зарегистрирован 14 августа и намерен участвовать в выборах мэра и городского совета Клайпеды весной 2027 года. Нинишкис возглавил комитет. В его руководство также вошли директор Литовского морского музея Ольга Жаленя, преподаватели и представители бизнеса. Этой осенью в Малецком районе начнут высаживать именные яблони для школьников. Всего проект «Абулинас» предусматривает 1300 деревьев. Яблоню можно подарить первокласснику или другому ученику, а каждый сентябрь ему будут присылать собранные с нее яблоки. Пока ребенок пройдет путь от 1 до 12 класса, его яблоня будет расти вместе с ним, рассказала руководитель проекта. Вильнюс выделит 1 миллион евро на системы дистанционного открытия укрытий, защиту окон от осколков и другие работы. Воздушная тревога ясно показала, на чем нужно сосредоточиться, чтобы жители могли быстрее попасть в укрытие, заявил директор администрации Домас Бужинскас. Получившие финансирование укрытия должны быть доступны круглосуточно и открываться максимум за 5 минут. Заявки начнут принимать в сентябре.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. То, что надо.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей. Именно так хочется начать почему-то эфир четверга. Ангелина Гудкова, летний эфир на волнах Радио Р. И мы начинаем.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Самого доброго дня, мои дорогие хорошие. Ангелина Гудкова у микрофона. Четверг, маленькая пятница, и это потрясающе. Но я напоминаю, что буквально пару деньков этого лета у нас осталось, поэтому их нужно использовать по полной. Но сначала мы пробежимся по праздникам, которые люди придумали и по какой-то причине отмечают. Во-первых, сегодня день первого поцелуя. Предлагаю всем парочкам прямо сейчас вспомнить свой первый поцелуй и, возможно, даже повторить, ну и, может быть, даже отмечать каждый год эту дату, если помните, когда это произошло. День каменщика тоже сегодня отмечается. Если у нас есть представители этой профессии, я вас поздравляю. Очень важная и очень опасная работа. Также сегодня Международный день бокса. Дорогие боксеры и те, кто занимается профессионально, может быть, просто любительски, или просто любит понаблюдать за боксом, я вас поздравляю. Я небольшая фанатка такого вида спорта, я больше по футболу, но, тем не менее, с уважением отношусь. И день мемов тоже сегодня отмечается. Вот это я, конечно, люблю. В любой непонятной ситуации какие-нибудь мемы. Вот эти молодежные, я, конечно, не очень понимаю, потому что, ну, надо значение определенное знать и возраст тоже иметь, но, тем не менее, стараюсь как-то находиться на пике, на этой волне, и что-то понимать. И день сала тоже сегодня отмечается. Вот представьте, сальце нарезанное с черным хлебушком, с зеленым лучком. Да, если кто вдруг голодный и не пообедал, не обессудьте, я тоже, в принципе, поэтому мы с вами на одной волне. Но, возможно, сегодня повод купить домой сало. И именины сегодня у Владимира, Алексея, Евы, Матвея, Федора, Василия, Александра, Николая и Моники. Если это вы, традиционно поздравления летят в ваши ушки, в ваши сердца. Ну, а если не вы, ваши друзья, знакомые, родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, на протяжении 3 часов я с вами, потом меня сменяет Женя на 2 часа, ну и примерно так выглядит наш эфирный день. А там утром вас радуют Гинтерес и Эвелина и программа «Соль и перец». Ну, а пока в ближайшие 3 часа будем развлекаться, что-нибудь новое узнавать и, конечно же, поднимать друг другу настроение.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Знаете, всегда как-то было принято, что есть определенные вещи, которые свидетельствуют о статусе, о богатстве человека. Но вы ни за что не догадаетесь, что сейчас может свидетельствовать об этом статусе. Это ручные вентиляторы. Из-за адской жары и сложности с кондиционерами этот аксессуар назвали главной покупкой лета на неделе мужской моды в Париже. Да, Париж, Милан, Нью-Йорк, все эти недели моды – одни из лучших моментов, где, собственно, законодательство моды и создается. Итак, значит, судя по данным из Google Trends, ручные вентиляторы по $150 за штуку пользуются огромным спросом во всем мире. В США, Великобритании, Франции, Германии. И причем китайцы штампуют вот этих малышей с удвоенной силой. И причина бума – чисто инфраструктурный тупик, назовем это так, потому что из-за старого жилого фонда, жестких запретов для арендаторов на бурение стен, там, на какие-то, знаете, перемены в том, как оборудуются квартиры, из-за облачных цен, конечно же, на электричество, люди просто не могут позволить себе установить кондиционеры и в итоге потеют как не в себя, простите за это. И очень быстро для брендов ручные вентиляторы стали новой золотой жилой в этой категории доступной роскоши. И, пожалуй, наравне с помадами там или какими-то чехлами для телефонов за невероятно баснословные деньги. Не знаю, покупаешь какой-нибудь Yves Saint Laurent себе чехол и считай, это единственное, что у тебя может быть от бренда, но это уже статусность. Ты же позволил себе потратить на это деньги. И один из редких случаев, когда климатический кризис реально играет на руку рынку экономическому. И что я вам могу сказать? Я вот когда в Греции отдыхала, я видела огромное количество вот этих ручных вентиляторов. Причем все ими пользовались, и там у бассейна, и у моря, и где только не пользовались. Они, наверное, евро по 5 где-то выходили, на батарейках, выглядят довольно стильно и прикольно. Но я как-то не покупала, потому что я понимаю,

главное просто, как вы себя ощущаете, потому что в большинстве случаев, судя по статистике, люди, которые действительно богаты, они этим богатством не кичатся. Ну, они вот просто, у них есть деньги, но они живут как самые обычные люди. Поэтому, если вам комфортно в том, в чем вы находитесь, не обязательно покупать что-то дорогое, лишь бы кому-то что-то доказать. Доказывать нужно только самим себе. И, конечно же, стремиться к тому, чтобы достигать каких-то высот, если эти цели у вас в жизни есть. Вот такой был лейтмотив этой новости, я, конечно, ждала.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что прошедшая буря показала слабые места в готовности страны к стихийным бедствиям. По его словам, решения с аккумуляторами работают не всегда, поэтому необходимо уделить больше внимания обеспечению жителей и организации электрогенераторами. «Мы увидели, где находятся слабые места», — сказал президент. Он рассчитывает, что ЭСА завершит восстановление электроснабжения еще на этой неделе, а положенные жителям компенсации будут выплачены. Министерство окружающей среды предлагает создать рабочую группу, которая подготовит долгосрочную стратегию доступности жилья. В крупных городах главной проблемой называют высокие цены, а в небольших самоуправлениях – нехватку и плохое качество жилья. Если в крупных городах жилье просто не по карману, то в небольших самоуправлениях его либо нет, либо оно некачественное, заявила министр Ева Андрюлайтите. Проект стратегии планируют подготовить до конца этого года. Больше всего учителей основных предметов ищут в Клайпеде. 25 вакансий. В Каунасе открыто 17. Особенно нужны учителя математики, литовского языка, музыки, истории, физики и информатики. Всего школы в 29 самоуправлениях ищут 118 учителей основного и среднего образования. Также не хватает воспитателей, учителей начальных классов, социальных и специальных педагогов. По данным службы занятости, многие школы предлагают неполную ставку, а в отдельных случаях, особенно для математиков, нагрузка может достигать 50 часов в неделю. В целом, перед новым учебным годом в Литве не хватает около 250 учителей, вдвое меньше, чем год назад. Анимационный фильм виртуальной реальности «Гедос Акис. Глаза стыда» литовского режиссера Томаса Томашайтеса вошел в конкурсную программу «Венис Иммерсив 83-го Венецианского кинофестиваля». Картина рассказывает о проблемной 14-летней девочке и погружает зрителя в ее внутренний мир. «Меня интересует, насколько сильно стыд может влиять на нас, даже когда мы этого не замечаем», — говорит режиссер. Над проектом он работал почти 10 лет. После премьеры в Венеции фильм покажут и в Литве, на фестивалях «Блон» и «Непотогускинос». И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Я в работе, у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: На радио Р. Летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Продолжаем движение по волнам летнего эфира на Радио Р. И музыкальная рубрика сегодня у нас посвящена музыкальным чартам. Давно мы с вами в них не заглядывали, а в частности, сегодня мне захотелось заглянуть в 1996 год, потому что именно в этот день, 27 августа, первое место в чартах занимала песня группы Fugees, которая называется Killing Me Softly. На самом деле, это не оригинальная песня Fugees и даже не песня Роберты Флэг, хотя именно с ней ее часто ассоциируют. «Killing Me Softly With His Song» написал композитор Чарльз Фокс, а источником вдохновения стала песня группы песня «Empty Chairs» Дона Маклина. И после ее исполнения возникла идея истории о певце, который словно рассказывает в песне свою собственную жизнь. Ну, не то чтобы это очень удивительно, по крайней мере, для песен, которые сейчас пишутся, потому что каждый второй рассказывает в них о собственной жизни. В 1973 году песню превратили в мировой хит, точнее, превратила Роберта Флэг, и ее запись возглавила американский чарт, и она даже получила Грэмми, в том числе за запись года. А потом, более чем 20 лет спустя, за песню взялась группа Fugees. И главный вокал в этой песне принадлежит именно Лорен Хилл. Потрясающая исполнительница. В принципе, люблю ее голос, ее творчество. Вау, вау, вау. И причем изначально Fugees хотели гораздо сильнее переделать оригинал. Была записана версия с ямайским артистом, там менялся даже текст, но для того, чтобы изменить настолько сильно, нужно было уже разрешение правообладателя. Его не получили, поэтому появилась более близкая к оригиналу версия. И еще есть интересный момент, потому что американская история песни отличается. В США эту композицию, точнее, эта композиция активно звучала на радио, но никогда не выпускалась как отдельный коммерческий сингл, от которого можно заработать денежку, поэтому по действовавшим тогда правилам она не могла попасть в основной чарт Billboard «Горячая сотня». Но на самом деле получается довольно редкая история. Одна композиция стала огромным хитом дважды с разницей более чем в 20 лет. Сначала благодаря Роберту Флэг, а затем уже благодаря совершенно другому такому хип-хоповому прочтению Fugees, ну и голосу Лорен Хилл. Мне не стоит, конечно же, повторять неоднократно, как я люблю хип-хоп и такие переделки песен, но считаю, что это исторический момент, и, в принципе, музыка 90-х, она потрясающая, она наполнена невероятной душой, поэтому с радостью в эфире Радио Р прямо сейчас включаю Fugees с песней «Killing Me Softly».

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство планирует увеличить запасы биотоплива, которое используется для производства тепла, чтобы зимой его нехватка не привела к резкому росту счетов за отопление. Для этого будут заготавливать больше древесных отходов и упростят закупку более дешевого топлива в других странах Европейского Союза. Сейчас биотопливо в Литве стоит почти на 60% дороже, чем год назад. Увеличив предложение, мы можем снизить риск скачка цен и давления на счета жителей за отопление, заявил министр энергетики Лукас Савицкас. Президент Гитанас Науседа заявил, что Литва была заранее проинформирована о визите директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа в Москву. По его словам, партнеры обещали уже на следующей неделе сообщить Литве о целях и содержании состоявшихся переговоров. «Я могу лишь предполагать, что эта встреча действительно направлена на снижение геополитической напряженности в нашем регионе, и это меня настраивает позитивно», — сказал Науседа. Рэдклифф посетил Москву во вторник без предварительного объявления. При этом ЦРУ и Белый дом цели визита публично не раскрывали. Премьер-министр Миндогас Синкевичус поручил министерствам и Национальному центру управления кризисами за 2 недели предложить меры для лучшей подготовки к стихийным бедствиям. Он также потребовал максимально упростить получение компенсации за длительные перебои с электричеством. «Стихиями современный мир управлять пока не умеет, но мы должны лучше готовиться к различным экстремальным ситуациям», — заявил он. В этом году педагогические программы выбрали 1578 первокурсников, на 11,2% больше, чем год назад, пишет alfa.lt. Однако эксперты предупреждают, что этого недостаточно для решения проблемы нехватки учителей. Часть студентов бросает учебу, а многие выпускники не идут работать в школы. Важно не только привлечь больше людей, но и сделать так, чтобы они закончили учебу, пришли в школы и остались там, говорит руководитель организации «Швейтеймас номер один» Лаура Тельвита. По прогнозу Национального агентства образования, к 2031 году дефицит педагогов в Литве может превысить 2500 человек. И о погоде. Завтра в нашей стране будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио.

0: значит до конца пойдет к нему.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.
2: Как-то давно я вам рассказывала о классной новости, ну как, и классной, и страшной одновременно, о том, что Facebook уже огромное количество времени назад проводил исследования, которые доказали, что их алгоритмы вызывают зависимость у подростков. Они пытались это как-то все оспорить, были судебные жалобы на них, ну точнее не судебные жалобы, а просто жалобы, которые дошли до суда. Так вот сейчас Meta, это компания, которая владеет Facebook и Instagram, пытается урегулировать дело о причинении вреда детям и избежать огромного штрафа. Корпорацию обвиняют в том, что она незаконно собирала персональные данные детей, а еще внедряла в свои продукты механизмы, которые как раз-таки способствовали тому, что у детей, да и у взрослых тоже, появляется зависимость от социальных сетей. И в случае, если Meta проиграет, ей придется заплатить штраф. Вы сейчас просто обалдеете от цены, потому что я даже не представляю, как эта цифра пишется. $1.4 триллиона. И это сопоставимо с рыночной капитализацией компании. То есть, по сути, они заплатят стоимость своей компании за одну судебную тяжбу, если их признают виновными. Неоднократно говорила и все-таки буду повторять о том, что соцсети из-за вот этого быстрого дофамина от коротких роликов, еще чего-нибудь, вызывают зависимость. У людей появляется зависимость, ты не можешь отлипнуть, и потом ты понимаешь, что, ну, я на 10 минуток залипну в короткие видео, посмотрю, посмеюсь, а потом ты сидишь там уже 3 часа. Поэтому и взрослым, и детям стоит действительно посоветовать сокращать количество экранного времени, в принципе, времени, проведенного в телефоне. Попробуйте, посмотрите, как исчезнет тревожность, исчезнет вот это желание получать быстрый дофамин, а в нем нет абсолютно ничего полезного. Лучше какой-нибудь, ну, на более долгий срок дофамин получать от занятий спортом или времени с семьей. А вот это короткие эти вспышки, которые мы получаем, когда сидим в социальных сетях, от них очень сложно отказаться, потому что они действительно вызывают зависимость, но, тем не менее, гораздо полезнее для нашего организма. Поэтому, если вдруг понимаете, что вы слишком много времени проводите в телефоне, в социальных сетях, возможно, стоит пересмотреть то, как вы себя ведете, и, может быть, направить свои усилия, свое желание чем-то заниматься на какие-то другие вещи. Найти себе хобби, скажем, или пойти погулять с друзьями, встретиться где-нибудь, выехать на природу тоже как варианты для нашего ментального здоровья, тоже гораздо более полезны, чем короткие видео, и обратить на это внимание. Но по поводу этого дела я действительно продолжу следить, потому что мне интересно, чем это все закончится. Ну а вам и себе, дорогие радиослушатели, я посоветую почаще отрываться от телефона, потому что мир, который за пределами этого телефона, гораздо интереснее и гораздо полезнее для нашего ментального здоровья.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Ну что ж, дорогие мои хорошие, на этой ноте я, Ангелина Гудкова, завершаю свою часть летнего эфира на волнах Радио Р. И с радостью передаю слово Жене Соленкову, который вот-вот ворвется в эту студию, чтобы познакомить вас с новейшими новостями, даже если это звучит как тавтология, ну и, конечно же, продолжит дарить прекрасное настроение. А мы с вами, напоминаю, встретимся завтра в самый лучший день недели. Поэтому готовьте свои голосовые связки, потому что в первом выходе мы с вами всегда кричим на название этого дня. Пока желаю вам прекрасного продолжения вечера четверга и услышимся завтра.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Твое лето.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Командующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в Литву, поэтому причин для беспокойства нет. Прибытие военных несколько задержалось, что, по его словам, связано с политическими причинами. Вайкшнорас отметил, что располагает данными о численности и сроках прибытия, но пока не может их раскрыть до принятия окончательных решений. В начале июня, после завершения предыдущей ротации, Литву начали покидать более 1000 американских военнослужащих с техникой. Президент Гитанас Науседа ранее допускал, что новая группа военных США может оказаться больше предыдущей.
0: Голоса регионов.
1: В центре Клайпеды открыли новый парк. Между фабрикой Клайпеда с Балдой и рекой Данги открыли новый парк набережной Пакрантес парка с площадью около 1000 квадратных метров. Здесь появились деревянные террасы у воды, пешеходные дорожки, скамейки, велопарковки и новое освещение. Проект обошелся примерно в 140 тысяч евро и стал первым в Клайпеде совместным проектом такого рода муниципалитета и бизнеса. 29-30 августа в деревне Раубони Пасвалийского района пройдет международный фестиваль «Ремесел и искусство. Шерстяные дни». В программе «Музыка и фольклор Литвы и Латвии», «Ремесла, дегустации, театр, ярмарка и мастер-классы». Гости увидят весь путь шерсти от стрижки овцы до пряжи и смогут поучаствовать в чемпионате по валянию тапочек. Традиция остается живой, когда мы не только сохраняем ее, но и сами переживаем, говорит директор фестиваля Гражина Пашкевичене. В Министерстве транспорта Литвы обсуждают, сохранить ли аэропорт Шауляя международный статус и гражданскую авиацию наряду с военной. Решение правительства ждет GetJet Group, готовая вложить еще 35 миллионов евро и создать 250 рабочих мест. Инвестиции уже сделаны, подчеркнул мэр Шауляя Артурас Висоцкас. Определенность нужна и для строительства нового пассажирского терминала. Нынешний после марта 2027 года потребуется военным. Во вторник, 1 сентября, Вильнюсский университет проведет традиционное шествие в честь начала учебного года. Около 15 часов участники соберутся на проспекте Гедемина у площади Независимости и пройдут по проспекту Гедемина до двора университета. Во время шествия на соседних улицах возможны кратковременные остановки движения.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В пятницу ночью и днем дождей не ожидается. Ночью температура составит 7-12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, дорогие мои. Сегодня четверг, и это не может не радовать. Осталось еще чуть-чуть, и прямо в пятницу, а там в субботу и в воскресенье. 27 августа. Что принес нам этот день? Я в шоке шоковом. Какие потрясающие сегодня важные моменты. Во-первых, сегодня Международный день бокса. Как говорит один мой приятель, бокс – это база. Вот поговорим немножечко про бокс сегодня, почему это база и почему это замечательный вид спорта, если, конечно, ты там часто не получаешь по голове. А еще сегодня увидела свет. Впервые вышла книга рекордов Гиннесса. Об этом тоже обязательно сегодня поговорим, пройдемся, откуда взялась эта книга, какие там самые нелепые рекорды. Я, например, в детстве этой литературкой зачитывался, потому что там всякая всячина, абсолютно ненужная тебе в жизни, но она там была, и эти знания в какой-то момент даже где-то когда-то в жизни пригодились. Правда, ничего хорошего не принесли, кроме того, что ты такой: а знаете что? Знаете, у одной же женщины на двух руках общая длина ногтей 13 метров. Представляете? Вот так вот обычно в пабах люди разговаривают, потому что именно там появилась эта книга. Она была предназначена для этих пабов, в которых заседали, значит, ирландцы и прочие британцы и спорили не пойми о чем. И вот эта книга должна была им помочь в спорах, ну и плюс был классный рекламный бренд. Подробнее чуть-чуть позже. А пока наслаждаемся четвергом, заканчиваем свои дела и двигаемся дальше.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио R. Проверено временем.
1: Обещал поделиться с вами сегодня великими знаниями. Что же такое книга рекордов Гиннесса, откуда она вообще взялась? Думаю, что многие из вас знают, либо догадываются. Ко мне вообще понимание, что это такое, книга рекордов Гиннесса, откуда, зачем она была сделана, пришло уже в очень-очень сознательном возрасте. Потому что в детстве, когда я читал эту книгу, когда можно было увидеть какие-то передачи, где рассказывали про рекорды из книги Гиннесса, и там звучали какие-нибудь вещи в новостях. Новый рекорд для книги рекордов Гиннесса. Думаешь, ничего себе! А там такие рекорды, я вот до сих пор запомнил, по телевизору даже рассказывали, что поставил мужчина рекорд, когда плевал с крыши, с такой невысокой крыши мужчины плевали, и кто дальше плюнет, тот молодец. Вот такие вот рекорды в той книге записывали. Правда, говорят, что один из участников очень сильно пострадал, потому что так старался плюнуть с разбегу, что не успел остановиться на краю крыши и полетел, собственно, за всем тем, что из него вылетело. Благо, остался жив, но очень здорово себя покалечил. Ну, ведь и правда, на что только не пойдешь, чтобы установить рекорд. Это же как спорт, а спорт — это всегда через боль и мучения, правда, всегда через разное. Так вот, в детстве я не понимал вообще смысла этой книги. Уже потом, когда я познакомился со всеми напитками на этой планете и узнал, открыл для себя такой напиток, как Гиннесс. Да, есть такая пивоваренная компания Гиннесс. Это ни в коем случае не реклама, это просто факты. Ну и, соответственно, книга называется так же. Был у этой компании управляющий, которого звали Хью Бивер. И он отправился на охоту со своими приятелями. И потом они начали там на охоте спорить, какая же промысловая птица самая быстрая в Европе. Спорили. Потом этот бивер поехал в библиотеки, открыл все справочники, пытался найти, какая самая быстрая птица. Не нашел. И тут у него возникает бизнес-идея. С ума сойти. Это же можно создать книгу, которая записывает все вот такие рекорды. Самая быстрая промысловая птица, самая медленная непромысловая черепаха, самая маленькая лань, самый крупный конь. Вот все, что угодно. Всякие абсолютно безумные рекорды. И ведь в пабах, когда заседают, вот в ирландских пабах, в британских, там спорят о чем-то мужчины, разговаривают, кто быстрее, выше, сильнее, тяжелее, дальше, больше, меньше. И спор невозможно закончить, а тут будет книга, в которой можно все подсмотреть. И план был таков. Называем это «Книга рекордов Гиннесса». Бесплатно раздаем во все бары. И, собственно, наша вот эта продукцию завода «Гиннесс» там начинает чаще и больше покупать, потому что у нас еще и такая классная книга есть. То есть даже если вы не любители этого напитка, то в конце вашего спора, когда вы какой-то факт подсмотрите, порешаете свои дела, вы такие, ну, по этому поводу можно и «Гиннесс» взять себе бокальчик. Но я думаю, что план у него был примерно такой. Я тут кое-что дофантазировал, но не суть. Суть в том, что эту книгу, когда выпустили, а ее, нужно признать, собрали факты для нее и напечатали за 13 недель. 13 недель понадобилось, и 198 страниц уже были готовы. Книга эта стала в Британии бестселлером, ну и, соответственно, прожила и живет до сих пор уже очень много лет и существует, и пополняется. Но сама идея была такова. Эту книгу раздали в различные пабы и сделали ее в таком переплете, что этому переплету не страшно было, если на него разольют воду. Ну, или, собственно, то, что употребляют в пабах. Вот, книга оказалась живучей, интересной, и как же вот иногда бывает так, что ты создаешь какой-то рекламный продукт, а в итоге это оказывается бестселлером на книжных полках. Ну, с ума сойти. Вот и желаю вам, чтобы все ваши идеи приносили сразу двойную, а то и тройную пользу и выгоду. Главное, не забывайте придумывать, не уставайте придумывать и наслаждайтесь как минимум сегодня.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. Правительство утвердило пакет из более чем 100 предложений, которые планируется рассмотреть всеми этой осенью. Среди основных инициатив – усиление обороны и инфраструктуры для немецкой бригады, бесплатное питание для всех учеников начальных классов, повышение устойчивости больниц и государственных систем к кризисам. Также предлагается разрешить повышать цены на топливо не чаще одного раза в сутки, продлить национальные санкции в отношении граждан России и Беларуси и расширить возможности потребителей на рынке электроэнергии. В оборонной сфере планируется увеличить число призывников и резервистов, привлекаемых к учениям. Осенью Сейм также рассмотрит госбюджет Литвы на 2027 год. Сессия пройдет с 10 сентября по 23 декабря. Исследование Спинтер-Тиримей показало, что 28% жителей Литвы вспоминают школу как место, где нельзя было спокойно ошибиться. Например, неправильно ответить, не справиться с заданием или сделать что-то не так. Примерно каждый седьмой говорит, что за ошибки его наказывали, хотя в исследовании не уточняется, каким именно образом. При этом 49% чувствовали, что ошибаться в школе можно. 34% не наказывали за ошибки, а 15% все же сталкивались с наказанием. Еще 23% не смогли вспомнить или ответить. Сегодня отношение заметно изменилось. 71% жителей позволили бы своему ребенку ошибаться хотя бы в определенных пределах. Половина считает, что на ошибках дети учатся. 21% готовы допускать их лишь ограниченно. 11% не хотели бы позволять ребенку ошибаться, однако непосредственно наказывать за это готовы только 2%. При этом 58% опрошенных уверенно поддерживают идею, что учителя должны давать детям возможность ошибаться и учиться на своих ошибках. Вопрос не в том, ошибется ли ребенок, а в том, как взрослые отреагируют на эту ошибку, говорит психотерапевт Дайнюс Якучонис. В опросе участвовали 1017 жителей Литвы от 18 до 75 лет. Около 50 депутатов Сейма предлагают полностью запретить продажу одноразовых электронных сигарет, чтобы снизить их популярность среди молодежи. По данным исследования, в 2024 году литовские школьники впервые пробовали электронные сигареты в среднем в 12 лет, а регулярно курить начинали примерно с 13,5. Доля детей 13 лет и младше, которые уже пробовали электронные сигареты, с 2015 года выросла более чем в 4 раза, а с 7% до 32%. При этом 55,5% школьников считают, что при желании могут легко или очень легко достать электронные сигареты. С сентября литовская программа «Культура Спасас» «Паспорт культуры» впервые станет доступна детям подготовительных дошкольных групп. Выбор программы расширится до более чем 5800 культурных и образовательных мероприятий, включая музеи, театры, музыку, литературу, кино, архитектуру и другие направления. Сейчас программой пользуется почти 380 тысяч человек. На культурное образование для одного ребенка предусмотрено до 14 евро в год. Министр транспорта Юрис Томинскас осенью предложит пересмотреть минимальный возраст водителей электросамокатов и требования к их регистрации. Причина – рост аварий и числа пострадавших несовершеннолетних. «Мы можем ужесточать правила сколько угодно, но если просвещение не работает, это также вопрос ответственности родителей», – заявил Томинскас. И о погоде. В пятницу как ночью, так и днем дождя не ожидается. Ночью температура составит 7-12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио зарядить энергией на все лето.
1: Итак, мои дорогие пропочные, мы с вами продолжаем эфир четверга. Хороший день шагает вовсю. Вовсю по волнам Радио Р. С вами все по-прежнему Женя Соленков. Немножечко я охрип. Какой-то усталый август. Очень тяжелое лето. Видимо, так из-за того, что оно было слишком рабочим везде и повсюду. Надеюсь, что у вас получилось отдохнуть. Я все-таки придумаю, как себе найти еще недельку-другую для того, чтобы выдохнуть перед невероятно тяжелой осенью и нашим волшебным цепелиновым небом. Так, ну обещал вам сегодня, 27 августа, рассказать, почему же великолепен бокс. Сегодня Международный день бокса. Я в начале эфира говорил о том, что бокс – это очень полезно, если вы не получаете по голове во время занятий. Кто-то мне скажет, как же без спарринга может быть бокс? Может! Может, друзья, просто нужно так это полегче относиться ко всему происходящему. Бокс может быть не для спаррингов, а для себя. Что в нем хорошего? Очень мощная кардионагрузка. Чередование интенсивных отрезков и короткого восстановления. Пульс, сердце, легкие. Работает абсолютно все. Работает в боксе практически все тело. Хороший удар начинается не с кулака, а, как мы знаем, прямо от кончиков пальцев ноги. И многие тренеры говорят, что если вы новичок и придете на бокс, то через одну тренировку вы начнете удивляться. Как это так получилось, что я вчера вроде бы там пришел на бокс, кулаками махать, а болит абсолютно все. И ноги, и пресс, и спина. Хорошо расходует энергию бокс, и это очень энергозатратные процедуры и тренировки, поэтому все лишнее съеденное будет вылетать в виде израсходованных килокалорий. Развивает координацию, потому что вам нужно ровно стоять, держать стойку, видеть соперника, уклоняться, придумывать комбинацию на ходу. Как, что, куда ударить, как уклониться. Тренирует реакцию внимания, отлично снимает напряжение. Если вы псих, вот такой, как я, которого за день просто все выбесит, а иногда с утра, вот первых 5 минут утра, просто начинаешь беситься абсолютно на все. Это потому, что нет бокса в вашей жизни. Когда вот так вот вечерком пошел, отмахал кулаками по груши, побыл на тренировке, у тебя просто нет физической силы в твоем организме еще на какие-то нервные и процедуры. Все, ты спокоен как удав, потому что нет сил на то, чтобы переживать и лишний раз нервничать. Ну и, конечно, бокс дает уверенность в своем теле. Потрясающий вид спорта на самом-то деле, но тут важно помнить, что в целом боксом можно заниматься и без спаррингов. Если ваш организм не привык к боли, вот такой вот от ударов, да и вообще в целом мозг сотрясается непрофессионально, потому что профессиональные боксеры, там люди, которые занимаются боевыми искусствами, у них уже там мозг нормально так амортизирует в черепной коробке и не слишком сказываются на них удары постоянные в головы. А вот кому-то так с непривычки будет та-та-та как больно и вообще в целом не надо мозгу мешать, не надо его взбивать лишний раз, поэтому записываемся на бокс, ходим, тренируемся, никого не бьем, уверены в себе, спортивные, сильные, красивые, смелые, все. Так, если вы преподаватель бокса, мастер, тренер, напишите, пожалуйста, нам письмо, потому что очень хотелось бы к вам записаться.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио R.

0: Радио Р. Твое радио.
1: Ой, столько сегодня времени. Я тут сижу, болтаю с вами, потом смотрю, что заговорюсь, и уже там 2, 3, а то и 4 минуты что-то наговорил. А еще ведь лето, а летом хочется каких-то легких форм, поэтому вот этот выход к вам, вот это будет самая легкая форма. Я только вам напомню о том, что оставайтесь на волнах Радио Р. Это был «Хороший день», с вами был Женя Соленков. Как всегда, желаю вам самого прекрасного.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики не обещают нам дождь. Как и завтра. В пятницу тоже, говорят, будет без дождей. Ночью температура воздуха 7-12 градусов тепла, а днем 20-25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: себя.
1: Бесплатная кружка на мероприятии, пакет пробников, старая одежда на всякий случай или мебель, которую жалко выбросить. Иногда вещей становится все больше, хотя человек ими практически не пользуется. В быту это часто называют синдромом Плюшкина, но в медицине существует другое понятие – расстройство накопительства. Его главный признак – человеку крайне трудно расставаться с вещами, независимо от их реальной ценности. В результате шкафов становится недостаточно, вещи занимают комнаты, мешают пользоваться жильем и становятся причиной конфликта с близкими. Повод насторожиться появляется, когда вещи начинают мешать нормальной жизни, а необходимость что-то выбросить вызывает сильный стресс. Если самостоятельно расставаться с вещами практически невозможно и накопление серьезно влияет на жизнь, стоит обратиться к специалисту в области психического здоровья или позвонить на линию эмоциональной поддержки по номеру 1-8-09. Бесплатная вещь все равно имеет цену. Она занимает ваше пространство и ваше внимание.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Теперь на радио Р все летнее.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Лови энергию лета.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики не обещают нам дождь. Как и завтра. В пятницу тоже, говорят, будет без дождей. Ночью температура воздуха 7-12 градусов тепла, а днем 20-25.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио РР.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Старые фотографии, любимые песни из юности, фильмы детства или места, с которыми связаны хорошие воспоминания. Ностальгия совершенно естественна и сама по себе даже может поддерживать нас, напоминая о важных людях и счастливых моментах. Но иногда прошлое становится привлекательнее настоящего. Человек постоянно возвращается к старым фотографиям и перепискам, идеализирует прежние отношения, сравнивает сегодняшний день с тем, как было хорошо раньше, и все меньше интересуется тем, что происходит сейчас. Насторожиться стоит не из-за самих воспоминаний, а если жизнь прошлым начинает мешать настоящему. Во-первых, постарайтесь понять, чего именно вам не хватает из того времени. Во-вторых, не идеализируйте прошлое, поскольку наша память избирательна, и со временем неприятные детали могут стираться. И в-третьих, создавайте новые события, к которым однажды захочется вернуться. Если же мысли о прошлом сопровождаются постоянной тоской, мешают отношениям, работе или способности получать удовольствие от настоящего, стоит обсудить это с психологом. Прошлое – важная часть нашей истории, но оно не должно становиться единственным местом, где нам хорошо.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на Радио Р.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по имени.

0: на радио Р. Лето.
1: I'm the